0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио.

0: Family.
1: Ассалаумалейкум, айындар жана мырзалар. Кандайсыздар? Келип калдык ошондуп. Кече эле коштошуп жакшы калгыла деп тыйын болуп кетип аттык эле. Кайра айланып келип калдык го.
2: Ага. Доброе утро, друзья. 7:05 в Кыргызстане. Прекрасное осеннее утро. Сегодня среда, значит, до выходных осталось совсем немного. Просыпаемся, заряжаемся энергией и врываемся в эту среду позитивно и ярко. Впереди что? Целых 3 часа утреннего шоу, а мы вместе с Асхатом сегодня у микрофона будем стараться сделать ваше утро ярче.
1: Бардык аракеттер, биздин эфирде орун алган бардык оюндар, белектер бир гана сиздин маанайыңыз үчүн экенин дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Анан сырттагы аба ырайы менимче бүгүн жылуураак кийингиле дегенге шарт түзөт окшойт.
2: Да, есть такое. Но вообще обещали сегодня солнечную, прекрасную погоду, без осадков.
1: А мен деген түскөрсүнчө мезгил менен жаан жайтып окудум, кандай эмеспи?
2: Бишкеке всегда будет солнечно.
1: Оо, болду анда. Кандай аба ырайы болбосун, эң башкысы сиз менен биздин өзүбүздүн жеке аба ырайыбыз жогорку деңгээлде болуш керек, э?
2: Конечно, но, по крайней мере, утро сегодня прекрасное, хотя бы потому, что мы проснулись, мы живы, здоровы, и все у нас хорошо.
1: Эмне деген оптимизм бул, карагылачы. Достор, ойгонуп туруп биздин катарга кошулабыз. WhatsApp номер 0709 118 118. Кана эрте турдум, силер менен чогуумун деп мындай бир кол көтөрүп койгон билдирүүлөрдү кабыл алабыз, э?
2: Конечно, отправляйте сообщение на наш WhatsApp 0709 118 118.
3: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
4: Бақтарға қарай жатып саналбайды. Ішмердүлік лицензияланған.
5: 50000 доллар қимылсыз мүлкке инвестиция қылыш үшін бе? 100 доллар. Ола, тура оқтыңыз. Исмар менен инвестицияны 100 доллардан баштау болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Ismar Chekitkej сайтынан танышыңыз. Ismar. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
6: Кыргыз Республикасынын финансдорунун 07-08-2026 жыл номер

0: Алы бүгін 16 сентябрьда майрамдық календарь не дейді болды екен, а?
1: Утренний лайф. Какой сегодня день?
0: Азербай қайыз қандай күн екенін, қандай майрам екенін, елестет бүгінгі күнді несеуінен көп майрамдар маға жақты бәма.
2: Говорят, что Асхат вчера до полуночи не спал, пытался удивить наших слушателей, перерыл весь интернет в поисках хорошей такой информации, интересной, что там
0: таптым.
2: Нарыл.
0: 9 жылдан бері көрсе ұшыл күні 16 сентябрьда дүйіне жүзі парикмахерлердің, шаштараштардың күн белгілейді тұрғай.
2: О, как? Поздравь своего, как у тебя? Ты в барбершоп ходишь или в парикмахерскую?
0: Негізі мұрда парикмахер деп, шаштарашты парчуыз, да? Ош базарғалы барчуыз барыз. Анан кейін әлімо, барберлер чығып бәле ол боду.
2: Ага.
0: Бірақ менімше ошол үлі жұмышқа.
2: Ну, там, мне кажется, такой широкий спектр услуг более. Вот. Но, знаешь, мне кажется, лучше старой доброй парикмахерской у Светланы ничего нет.
0: Бардык чаштарач болуп иштеген агалар эжекелер, бардыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз.
2: Поздравляем. Вот. А я тоже, между прочим, не сидела просто так.
0: Ты тоже не спала до полуночи?
2: Да, да, да. Ничего себе, ты даже на русском начал разговаривать теперь со мной говорить.
0: Я так говорю, у меня свой русский. Просто многие не поймут мой русский, потому что он очень кыргызский.
2: Да, хорошо. Ну смотри, ты же помнишь, как недавно Кыргызстан бурно отметил День независимости и в Таласе, и в Караколе, и в Бишкеке, и роботы танцевали, и Киркоров приезжал.
0: Киркоровта лестеп қалдың бе, бірақ та башқа дүйнөлік жылдыздар келген ғой, сен ошылардың арасынан Киркоров лестеп қалдың бе?
2: Ну, Киркоров, мне кажется, это просто легенда неубиваемая. Так, в общем, вот, и мы до сих пор еще не успели отойти от этого. От Дня независимости, прям такое масштабное мероприятие было. Так вот, в Мексике сегодня отмечается День независимости и ждет... Почти такое же мероприятие.
0: Менде суро, да?
2: Национальный праздник, ага.
0: Мексикалықтар ұшы өздерінің госқаранстық майрамына бізге оқшап Киркоровты шақырды олды өтін, я...
2: Хороший вопрос.
0: Ұшын білче, бітақташы.
2: Обязательно.
0: Киркоров барды өстерге барған жоқ бұдар. Улы Британияда бүгін фитнес күн екен. Фитнеске қызғасың бөз. Фитнес деген бұл деген...
2: А что, не видно по мне?
0: Видно. Кешіп қолап. Негізі спорттың менімче өтті бір жөні көйлештірілген түрі дейім, да? Фитнес залға барғанда елдер деген спортмені машып бөлі, сүрет көліп, кофе ішілі жүрі өршет қой?
2: Есть такие, да. В Инстаграм заходишь, и все такие девочки, мальчики, да? Поткаются у зеркала.
0: Ошон үшін әлі барша тай, ошон залға чайына ақча төліп чү.
2: Есть такое, да. Ну, я посещаю, что я еще делаю? В те дни, когда у меня нет возможности сходить в зал, я треню дома.
0: А ошо нерсени үйдө эле кылса болбойбу, андан ары залга барбай эле?
2: А фотки?
0: Ошо айттым. Мына ушундай, достор, алдыда музыка жана ушундай эле актуалдуу жаңылыктарыбыз бар экен. Биз эмне болуңуздар?
2: Ну, продолжаем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
4: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
6: Для девчонок и ребят мы создали Ташробат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташробат.
7: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташробат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
8: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
9: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
10: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
12: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Бифрут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: А итак, друзья, хватит быть просто слушателями, уже пора становиться участниками, да?
2: О, достор, анан эң башкысы жеңүүчү болуш керек, утуш керек бул оюнда. Себеп дегенде тапшырма жөнөкөй сиздин сөзсүз колуңуздан келе турган иш да бул.
1: Да, итак, настал долгожданный момент. Мы со Схатом знаем, как вы любите наши игры, как вы любите наши подарки. Поэтому у нас как? Что, по стандарту, да? Расскажи, как мы выбрали тему для игры.
2: Ой, достор, мен бир вариант айттым, мен айттым, өзімдің орысшам бар деп, мен өзім орысшамды қошып бір вариант айттым. Бема өзінің бір вариантын айттым. Өкөз мелдеше кеттік тағы, анан кел, жаңағы...
1: Камень, ножницы, бумага.
2: Ошондай қылып, жанды бізде қырғызша башқа кетеді. Рассел, двассел, триссел дегенде айтады. Андайлар білмейсін десе, да? Анан екөз чекат сеттік тағы мен ұтылып қаламын, достар. Ошон үшін бүгін Бэманың вариантын ұғасыздар.
1: Итак, вот, нужно будет, как обычно, перевести с русского на кыргызский пословицу. Одна голова хорошо, а две лучше. Как обычно, отправляете ответ на наш WhatsApp 0709-118-118. А самое главное, сегодня в качестве подарка у нас два билета, да, мы разыгрываем.
2: Албетте концерт.
1: Да еще и на какой концерт? Я прям обалдела. Слушай, во-первых, начну с того, то что 23-24 вместе с Баястаном будет артистов на одной сцене. Сцене. Вот, 23 октября состоится концерт в Номад Арене. Это будет юбилейный концерт. Бегиш устраивает данный концерт. И официальные гости. Это Мирбек Атабеков, Улухманапа Бакр, Фриман, Бегиш и другие. 24 артиста на одной сцене.
2: Мана, сіз ең сеген, сіз ұрларын ұғып, сіз рахат алып жүрген музыкаларды жанды ұғып, мана ошол жаққа барып, эс алып келеткен сізге кешілік жақыру барағы сіздікке.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Деятельность

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: 8 саат 37 мүнөт достор. А биз оюндун жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүбүзгө белек берели деп келип калдык.
1: Какие там варианты?
0: Окшош эле варианттар болду. Көпчүлүгү бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деген вариант айбай көп келди.
1: Выбираем самого первого, правильно слушатели нашего?
0: Че, бир аз өзгөчөлөнгөндөргө басым жасап койбойлу, эми кандай дейсиң? Себеби дегенде бир угарманыбыз жазыптыр да. Бир баш жакшы, эки баш андан дагы сонун дейт.
1: Вау, ну интересно, ну давай, да, чтобы
0: сонун дегендин өзү сонун го я. 011 абоненти бул кол чабуулар жана Баястандын концертине эки кишилик чакыруу барагы сиздики.
1: Да, поздравляем, а шикарный ответ, шикарный концерт.
0: Бирок мен дагы бир тамашалуу вариант күткөм да, бем ал келбей калды да.
1: Ну-ка, озвучь.
0: Бир баш жакшы, ичинде мээси болсо андан да жакшы деген. Ушундай эч кимдер жазбай койбодуңарбы? Ошол вариант келгенде дароо бермекпиз да. А бирок конорма сонун болду. Бир баш жакшы, эки баш андан дагы сонун деген варианты жазган угарманыбыз 011 абоненти. Аты жөнүңүздү бизге толук жазып коюңуз. Сизди каттап коёлу. Биздин атыбыздан барып концертке барып эс алып келиңиз. Ал эми азыр бизде дароо
2: утренний лайв. Обо всём, о разном, интересные факты.
0: Ооба, кызыктуу маалыматтар бизде бул жакта, кызыктуу фактылар бар. Менимче сизге дагы жагат, таң каласыз деп күтүп атабыз, буюрса.
1: Это ты вчера эту информацию до полуночи не спал, искал в интернете, да? Ну-ка, удивляй.
0: Таптым. А мен баштайын ба?
1: Да.
0: Россияда атайын департамент бар экен. Роскачество деген.
1: Ага, слышала.
0: Мына ушул департамент Катардагы кызматкер өзүнүн айлык акысын көтөрүш үчүн жетекчиликке кантип туура кайрылыш керек экенин жазып бериптир. Инструкция бериптир да кыскасы.
1: Ага.
0: Анан ушул инструкцияны колдонуп айлыкты көтөртүп алса болот экен. Экөөбүз аракет көрбөйлүбү. Ал мындай экен да, биринчи кезекте барып эле жетекчиликке барып менин айлыгымды көтөрүп бер деген болбой калат экен.
1: Ага. Надо официально, да, прям письменном виде?
0: Биринчи кезекте өзүнүн күчтүү жактарын санап бериш керек экен барып. Анан ошол нерсе жалпы компаниянын ишине кандай жыйынтыкка кандай таасир берет. Ошону негиздеп айтып бериш керек экен. Ошондон кийин гана анан ушулардын бардыгын эске алып туруп, анан менин айлыгымды көтөрүп бериңиз деген туура болот экен.
1: Ничего себе, я просто представила картину. Сидит наш шеф, наш любимый Гурочкин, да?
0: Олег Пайке.
1: Заходишь ты с А4, нет, лучше с Батманом, да, и просто перечисляешь свои качества. Я просыпаюсь каждый день в 5:30 утра, стрессоустойчивый максимально, и так далее.
0: Анан ошонун бардыгын эсептеп туруп, анан айлыгымды көтөрүп берип. Бул жакта мындай бир эмнеди кой жана орусча айтканда но деп коет го.
1: Да.
0: Бирок деген нерсе бар экен да. Ошол сапаттарды айтып, айлыгыңды көтөрүлткөндөн кийин дагы сенде кошумча жоопкерчилик болоорун, кошумча дагы көбүрөөк иштер болоорун эске алыш керек экен. Ошол нерсеге кызматкер даяр болуш керек экен.
1: Здорово. Классно.
0: Сен айлыгыңды көтөрүш үчүн сен эмне деген сапатыңды биринчи айтат элең? Кирдиң, Аликбайке кирдиң. Анан
1: я бы сначала поздоровалась и сказала бы, а вы знаете что? Да, такая, я люблю вкусно поесть, да, я всегда добрая, всегда веселая, хотя бы за это.
0: Ошол үчүн деп,
1: да?
0: Мына ушундай достор, эгерде айлыгыңызды көтөртөйүн деген ойдо жүрсөңүз, мына ушул инструкцияны эске алып коюңуз.
1: Вот, ну, я вообще-то тоже не без интересных новостей, фактов. Я же тебе до этого рассказывала, как я люблю вкусно поесть. Я, по-моему, каждый день об этом тебе говорю, что я вкусно позавтракала и так далее.
0: Без меня, каждый раз.
1: Да, обижаешься всегда. Ну, блин, извини, пожалуйста. Так вот, я вчера сидела в форуме для таких, как я, кто любит вкусно поесть, и вот что нашла. Самой ценной икрой признана черная икра, добываемая у белуги, которая живет в Каспийском море. Но это же не все. Тем не менее, самой дорогой считается светлая икра, именно иранская, производимая из белуги альбиноса. Вот. Цена за килограмм этого продукта достигает около 25 тысяч долларов. И ты представляешь?
0: Гелю козу, что экран сатурич хлопайлю я.
1: И самое обидное, знаешь, что если у тебя холодильник вдруг сломался, либо ты просто забыл положить эту икру, 25 тысяч долларов просто на ветер.
0: Даро, 25 тысяч долларов, банкрот лоткость, турган деренге,
1: да? Да, но это еще не все. В Нью-Йорке есть ресторан, в котором меню зависит не от шеф-повара, звездного, а от того, какая сегодня бабушка стоит у плиты. Вот. Национальные блюда готовят разные бабушки, каждый день они меняются, из Чехии, Палестины, Аргентины и так далее. Идея появилась у владельца после тяжелой личной утраты, так он решил сохранить тепло домашней кухни.
0: Азыр қандай қиын ашпосшылар шықпасын, қандай оқмыштар шықпасын, бәрі өрі шоңапалардың рецептіне жетпейді қо дейме?
1: Конечно, вкусно, по-домашнему.
0: Ошо да. Мұна ұшындай қызықты жана пайдалы малыматтар сіздер үшін болды, достыр. 8 сағат 43 минут, а біз болсы қадамызды алының үзде оланталы, алдыда автомонитор бар кен.
1: Поехали.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном интересные факты.

0: Автомонитор. Айдоочулар, эскала турган керектүү маалыматтар, достор, автомонитордун алкагында. Эртеңден баштап, 17 сентябрдан баштап, Гоголь көчөсү Москвада, Москва көчөсүнөн тартып, Жумабек көчөсүнө чейинки аралыгы ремонт иштерине жабылат экен. Айдоочулар, жүргүнчүлөр, мына ушул маршрутту алдын ала пландап алганды унутпаңыз. Андан сырткары, окуу башталгандыгына байланыштуу коомдук транспорттун ишин жакшыртуу максатында бир топ борбордук көчөлөрдө атайын коомдук транспорт үчүн линиялар чийилген. Бардык айдоочулардан ошол линияларды ээлөөнү жана жол эрежелерин сактоону Бишкек шаардык мэриясы өтүнөт. Мына ушундай бардык жол жүрүп бараткандар, жолуңар шыдар болсун.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроника Радио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
5: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
8: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
9: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.
11: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
1: Реклама на Авторадио.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской-Джалабадской и Баткенской областях – до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне – до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 33 33 же 77 33 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70% баштайт.
5: Холестеринді көзімілді қарму, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақтары қарача тұлып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
7: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20

0: a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Автомонитор. Бұл рет оғармандардан келген білдірулер менен таныштыралы. Достор, 9:43 минут. Оғарман ұздастыр. Ассалам алейкум, автор радио дейт. Бізден де сізге чоң салам. Ахумбаев көчесінде күншығышты қарай. Айвай ұзақтығын болып жатады. Чортеков көчесінен бастап, Айтматов проспектісіне чейін. Жана Тоқтаналиев көчесінде дағы тығын деген екен. Мына ұшындай керекті, пайдалы мағлұматыңыз үшін сізге рахматымызды айталы. Жана біз менен ұшырашып, соның қалу тілектерін жазған оғармандарыз бар екен. Бізден дағы сіздерге чоң салам.
2: Автомонитор, авторадио. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 09 03. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: 19 сентября в клубе «Кленовый лист». Зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании Абдышата. Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера — группа «Пицца». Билеты на тики-тики-кей-джи и кассир-кей-джи.
9: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
10: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
11: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Дедушка.
1: Вкус народных традиций.
2: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». А знаете ли вы, что яйца бывают разных категорий? И размер действительно имеет значение. В компании «Аку» производят яйца категории SO, S1 и S2. Поэтому каждый может выбрать продукт в зависимости от своих потребностей. Например, крупное яйцо категории SO отлично подходит для приготовления блюд дома, а также для кафе и ресторанов. Есть у «Аку» и особые линейки. Геремет для тех, кто внимательно относится к своему питанию и любит точность приготовления блюд. Например, при выпечке. А Наристе – доступный вариант для всей семьи. Кстати, цвет скорлупы, кремовый или коричневый, не определяет полезность яйца. Главное – свежесть, качество и правильное хранение. Именно на этом уже 60 лет делает акцент «Аку». «Аку» – с 1966 года для кыргызского дома и кыргызского дастаркона.
1: Вкус народных традиций.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании Абдышата. Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на Тикетики.кг и Кассир.кг.
5: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.кг. Деятельность лицензирована.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4-й микрорайон, 46.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-6666. Touch. You. Right now.

0: Кабаттуу жаңы мектеп 225 орунга ылайыкталган. Эми 2 нөөлөт менен окуу курамында 500'гө жакын окуучуга ылайыкталган. Имаратта башталган иш-чара жогорку класстардын окуучулары үчүн заманбап билим алууга бардык шарттар түзүлдү. Баткен облусунун Айдаркен шаарында курулуп жаткан кыш заводунун аянтында топурактын сапаты текшерилди. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, сертификаттоонун республикалык борборунун адистери курулуш жүрө турган жердин топурагынын тыгыздыгын аныктоо үчүн атайын лабораториялык үлгүлөрдү алышты. Бул текшерүү келечектеги ишкананын имаратын бекемдигин жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Францияда 15 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн социалдык тармактарга кирүүсүн жөнгө салган жаңы мыйзам долбоору даярдалды. Белта агенттиги билдиргендей, бул тууралуу өлкө президенти Эммануэль Макрон өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Жаңы документ Конституциялык кеңеш мурунку чектөөнү интернеттин зыянын так аныктаган эмес деп жокко чыгаргандан кийин кайрадан толукталып иштелип чыкты. Учурда долбоор Европа комиссиясынын кароосуна жөнөтүлдү. Макрон балдарды санариптик чөйрөнүн коркунучтарынан корго маанилүү экендигин жана мындай чектөөлөр бүткүл Европа өлкөлөрүндө кабыл алынышы керектигин баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
7: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
8: Ничего сложного.
9: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
7: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
12: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
13: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
6: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0702-435-408.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Fahr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. Farmlit – это комфорт и мощь. Только в Агротрек. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в Агротрек 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Мне нужна...
3: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
1: Кызыга даңгылдарга да беш жарастыкта шабат, кыялданган нерселер, киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
2: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
3: Реклама на Авторадио.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Таш-робот. Все, о чем можно мечтать. Что надеть?

0: учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
1: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
2: Жаркое лето. В магазинах Ив Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ив Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм. Ив Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, местами возможен дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм – «Автоэлемент KG». Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитикикейджи жана Кассир Кейджи сайттарында.
6: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гематест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат gematest.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Только вперед! Вперед! Реклама.
1: Жарнама. Унаңа газ куясың бе? Анда кулак төшө. Рэд Петролиумда унаңа газ куюп, азырак төлө.
2: Бары оңой. Рэд Пейди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Рэд Петролиум. Рэд Пей. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Не нужна.
6: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
5: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаволайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
12: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Атабейит мемориалдык комплексинде Кыргыз-Тажик чекарасындагы окуяларда курман болгон аскер кызматчылары эскерилди. Чекара кызматынан билдиришкенде эскерүү иш-чарасына күч түзүмдөрдүн жетекчилиги, аскер кызматчылары жана ардагерлер катышты. Чогулгандар мекенди коргоодо курман болгон баатырлардын эстелигине гүл чамбарларды коюп куран окушту. Ошондой эле курман болгон жоокерлердин урматына 3 ирет асманга ок атылып, иш-чара мемориалдык комплекстин музейине баруу менен чыйынтыкталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер жерлерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.tg 18+.
11: Мне нужна.
12: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
5: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на тики-тики-кей-джи и кассир-кей-джи.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
7: Сан-Марита. Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
8: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
7: Огромный выбор для школы и офиса.
8: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона.
12: Генеральный медиапартнер Авторадио.
13: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней

0: хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
3: Реклама на Авторадио. 0770.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31. Ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно. В дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Дамду тамақтанғыңыз келіп жетауы, анда аппетитті таңдаңыз. Үйбіліңіз үшін жаңы дайырдалған адал азықтардың кеңір ассортименті сізді күтөт. Ықчам, ыңғайлу, жана Глова арқылу жеткірілет. Бір еле бұйрытма менен сүйікті дамдарыңыз сізге қарай жол алад. Жақындарыңызды бір дастарқонғы біріктірген дам. Аппетит.
5: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Регнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Регнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жетектер, Желмаян, сенин жарбандагы алмаштыргыз жардамчың. Чал 0550 088 8881.
1: Еврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашев.кг жана 0550 770 401 телефонунда.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на тикетики KG и кассир KG.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33 же 77 33 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.100%-ден 70% баштайт. Да.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Смотрите на телеканале «Намат-ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат-ТВ».
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
6: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Нейо,

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
2: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
8: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
9: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
13: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
14: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
15: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: приносит дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
1: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
2: Далеко, жарко, народу полно.
3: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
4: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
5: Дарит

0: Бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
2: Лицензия Финнадзор КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardiffisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент.kg».
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
12: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта Флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бақдары қарача тұлып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
7: Женева гөлінің жейгінде сейлдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве. Қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жана виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақту. $50,000 кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокту көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
8: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». Есть блюда, которые не требуют сложных рецептов. Главное – свежие продукты и любовь, с которой их готовят. Для кыргызской кухни и домашнего дастаркона особенно важны простые и сытные блюда. И яйца здесь занимают свое особое место. Представьте обычное утро. Горячий чай, свежий борсок, каймак, домашний хлеб и ароматный омлет с зеленью. Просто, вкусно и по-домашнему. А если хотите приготовить такой завтрак, возьмите несколько свежих яиц аку, взбейте их с небольшим количеством молока, добавьте соль и зелень, и через несколько минут у вас готово простое блюдо для всей семьи. Именно из таких маленьких моментов складывается вкус нашего дома. Аку. 60 лет сохраняем простую традицию, качественные продукты для кыргызского дастаркона.
0: Вкус народных традиций.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Деятельность

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
3: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
3: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
2: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
0: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Нэй,

0: хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди. Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 10. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Мне нужна...
2: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-Арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-Арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
1: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
2: Ничего сложного.
3: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
1: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше. В ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм. И в Роше KG, и по телефону 0500 50 770 401.

0: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Рено.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
1: Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бар, бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
9: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Реклама. Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроо жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалсаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ийчи. Телефон 0555 4832 60.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Реклама. Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Нэйо.

0: под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио. Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.